0: Para pendengar sekalian, lanjut
1: Peut-être
0: lagi
1: dengan
2: soal konde ですね、学生さんたちが。
3: For me, that's the greatest compliment.
1: Солнце станет мне настолько лампой.
4: Комбайн, ванна, нотис.